0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск «Последних известий». Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Выдан ордер на арест кандидата в президенты 2024 года Джилл Стайн. Трагедия в Иллинойе. 31-летняя жительница Хинсдейла Ангелина Хелемендинг утонула в реке Дес Плейнс после того, как сумела спасти своего 7-летнего сына. Срок действия меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном истек вчера. Война не закончилась. Что будет дальше, размышляют журналисты и эксперты. Украина запустила более 600 дронов в сторону Москвы. В Подмосковье пострадали 3 человека, поврежден склад «Валберес». Тем временем Россия нанесла ракетный удар по поселку Печенеги в Харьковской области. Погибли 10 человек. Зеленский заявил, что Украина обязательно ответит на этот российский удар. Конец цитаты. Россия грозит Британии последствиями из-за поставок дронов Украине. В Лондоне заявляют, что продолжат поддержку Киева. Журналистку бывшего радио «Эхо Москвы» Ксению Ларину, настоящее имя Оксана Баршева, внесли в перечень террористов и экстремистов Росинформмониторинга. Ларина также объявлена в России в федеральный розыск. В Финляндии пересмотрят дело о депортации россиян Ольги и Никиты Беловых. Они помогали украинским беженцам, а затем им отказали в убежище. Бывшая невеста Владимира Кличко, актриса Хейден Панеттьери, умерла в возрасте 36 лет. И выход новых альбомов таких популярных музыкантов, как Тейлор Свифт, Дрейк или Гарри Стайлз, оказывается, приводит к росту автомобильных аварий со смертельным исходом в Соединенных Штатах Америки. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской медицинской школы. Это исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open. И таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. На востоке Филадельфии сейчас 86-88 градусов по Фаренгейту. С четверга будет попрохладнее. Где-то около 80, и такая погода сохранится в ближайшие дни. Причем местами во второй половине дня могут быть кратковременные дожди и даже грозы. В Порт-де-Метро или 84-85 градусов по Фаренгейту. Самым жарким днем будет у нас четверг, когда воздух прогреется даже за 90, но потом столбцы будут опускаться, и на выходных будут 70-е. В районе Большого Сиэтла в ближайшие дни около 80 градусов по Фаренгейту, но потом к выходным будет в районе 70-х, и опять-таки без осадков и в Порт-де-Метро Эри, и в районе Большого Сиэтла.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Порт-де-Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» для подкастов на Spotify через карту Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Выдан ордер на арест кандидата в президенты 2024 года Джилл Стайн. ордер на арест доктора Джилл Стайн был выдан после того, как она не явилась в суд по обвинению в нападении, связанному с событиями 2024 года. Согласно судебным документам, в постановлении, подписанном в понедельник судьей из Сент-Луиса Кармы Джонсон, говорится, что Стайн и ее адвокат не явились на судебное заседание, назначенное на утро понедельника. Кандидату от президента от партии «Зеленых» были предъявлены обвинения по двум пунктам: незаконное проникновение на частную территорию первой степени и нападение четвертой степени. Обвинения связаны с акцией протеста, прошедшей 27 апреля 2024 года на территории кампуса Вашингтонского университета. В документах указано, что 27 апреля 2024 года в парке Forest Park началась акция протеста. Около 15:47 по местному времени протестующие переместились на территорию кампуса Дэнфорд Вашингтонского университета, и согласно материалам этого дела, участники акции скандировали лозунги, касающиеся израильско-палестинского конфликта. В судебных документах отмечается, что из библиотеки Олин была проведена эвакуация после того, как протестующие вошли внутрь библиотеки и установили там палатки. Во второй половине дня протестующие скандировали «Позор, позор, позор!» конец цитаты и выкрикивали оскорбления, содержащие ненормативную лексику в адрес декана Вашингтонского университета Роба Уайлда. В 19:41 по месту времени сотрудники полиции внесли протестующим последнее предупреждение, сообщив, что в случае отказа разойтись, они будут арестованы за незаконное проникновение, и согласно документам, когда полицейские приблизились к протестующим, те сцепились руками и призывали друг друга держать строй. В документах говорится, что к группе подъехал на велосипеде офицер Конрой. Стайн схватилась за этот велосипед, и на помощь коллеге пытался прийти офицер Мур. Велосипед ударил Мура по предплечью, и пока велосипед был как бы приподнят, Стайн, как утверждается, нанесла Муру несколько ударов ногой в область правой ноги возле паха. Позднее у Мура диагностировали растяжение левого предплечья, ушиб задней поверхности правой ноги и травму паха. Прокурор округа Сент-Луис Мелисса Прайс-Смит сделала следующее заявление после того, как в 2025 году были первоначально предъявлены обвинения. Я цитирую. «Хочу подчеркнуть, эти обвинения в совершении уголовных правонарушений небольшой тяжести никак не затрагивают вопросы свободы слова или свободы собраний, прав, которые мы уважаем и защищаем в соответствии с Конституцией. Они также не касаются сути самого протеста, связанного с ситуацией в секторе Газа. Данные обвинения лишь отражают нашу профессиональную оценку. Мы располагаем доказательствами, позволяющими обосновать эти конкретные обвинения вне всяких разумных сомнений». Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Трагедия в Иллинойе. Трагедия случилась в Либертивилле. 31-летняя жительница Хинсдейла Ангелина Хелимендик утонула в реке Дес Плейнс после того, как сумела спасти своего 7-летнего сына. Все произошло в прошедшее воскресенье около 7 часов вечера в Independence Grove Forest Preserve. По данным полиции, мальчик оказался в реке, и Ангелина бросилась в воду ему на помощь. Матери удалось добраться до ребенка и передать его находившемуся рядом родственнику. Мальчик оказался в безопасности. Однако, через несколько мгновений сама Ангелина ушла под воду. Родственники и другие, находившиеся поблизости люди, вытащили женщину на берег. Спасатели попытались вернуть ее к жизни, после чего доставили ее в Advocate Condell Medical Center. Несмотря на усилия медиков, Ангелина скончалась. Офис коронера Lake County сообщил, что предварительной причиной смерти стало утопление. У Ангелины Хелимендик остались муж и трое детей. 11-летняя дочка, 9-летний сын и 7-летний сын, которого она как раз и спасла. Муж погибший рассказал журналистам, что в момент трагедии находился в рабочей поездке. Он не захотел давать интервью перед камерой, но попросил запомнить Ангелину как любящую и преданную мать, для которой дети занимали главное место в ее жизни. Власти предупреждают, что после сильных дождей Des Plaines River стало особенно опасно, уровень воды поднялся, течение усилилось, а под поверхностью могут находиться ветки, поваленные деревья и другой мусор. Расследование обстоятельств гибели Ангелины Хелемендик продолжаются.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
5: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
4: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Международные новости. Срок действия меморандума о взаимопонимании, подписанного Соединенными Штатами и Ираном в июне, истек в прошедший понедельник. При этом практически нет признаков того, что какая-либо из сторон готова продлить это соглашение, в нарушение которого Вашингтон и Тегеран обвиняют друг друга едва ли не с момента его подписания. Мы пока не приняли решение о возобновлении переговоров с Соединенными Штатами. Конец цитаты заявил в прошедшую субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в посте в Телеграме. В понедельник журналисты спросили Дональда Трампа во время разговора с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, намерен ли он добиваться продления действия меморандума. Президент Соединенных Штатов Америки ответил коротко «нет». Трамп продолжает настаивать на том, что выбор из тупика не за горами. В понедельник он заявил телеканалу Fox News, что Соединенные Штаты ведут закулисные переговоры с иранским корпусом стражи исламской революции. Пресс-секретарь КСИР быстро опроверг это заявление. Бригадный генерал Хусейн Махеби сообщил полуофициальному иранскому информационному агентству ТАСНИМ, что никаких переговоров между представителями корпуса стражи и американцами не велось, отвергнув утверждение Трампа как результат поражения в войне и отчаяния. Конец цитаты. Поскольку срок действия перемирия официально истек, президент Соединенных Штатов и его команда пообещали на этой неделе ввести сокрушительные санкции против Ирана, хотя подробности этих планов пока неизвестны. А министр обороны Пит Хексет заявил, что Соединенные Штаты могут поддерживать морскую блокаду Ормузского пролива на неопределенный срок, и тем самым признав, что конца войны до сих пор, увы, не видно. И каковы будут дальнейшие действия, пока, собственно, не очень понятно.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну, а сейчас давайте мы послушаем продолжение речи нашего президента в штате Нью-Йорк на Лонг-Айленде, которая состоялась 14 августа 2026 года.
6: Трамп все сделал. Все эти заводы откроются, они все откроются. Они откроются, и все будут говорить, как это было гениально. Все они откроются. Они скажут, я был гениален, да? Они будут говорить, о, это была гениальная идея. Подумайте об этом. В нашу страну инвестировали $19.2 триллиона. Знаете почему? Пошлины. Мы зарабатываем целое состояние на пошлинах. Им нравится говорить, о, пошлины. Они понятия не имеют, о чем речь. По сути, если вы строите свой завод здесь, если вы производите свою продукцию здесь, вы не платите пошлины.
7: Ask Zorro, what's it take to run a business? A stock shop? Gear that's near? Eyes on supplies? While you're busy getting through the day, Zorro is busy getting you ready for the next. Whether it's the supplies you use all the time or the exact tools you need for your job to succeed, Zorro has hardworking supplies for hardworking people. And Zorro will deliver most orders in 1 to 2 business days. Zorro.com. Tools, parts, and supplies for your business.
6: Если вы производите свою продукцию в другой стране, я хочу, чтобы вы заплатили 50%. Мы не хотим вашу продукцию, если вы ее производите где-то еще. Поэтому они все переезжают сюда и строят. На данный момент инвестировали уже $19.2 триллиона. На самом деле сумма больше, потому что эти данные относятся к первым 13-14 месяцам, а прошло уже больше времени. Но подумайте о следующем губернаторе, о том, кто станет следующим в вашем штате. Но что еще важнее, подумайте о следующем президенте. Ваш губернатор, ваш следующий губернатор скажет, какую отличную работу я проделал. Вы знаете, столько заводов, других объектов строится во всех штатах, а ваш следующий президент скажет, какую же замечательную работу я проделал. А я буду сидеть, смотреть это по телевизору, как настоящий бездельник. Конечно, если только вы не проголосуете за республиканцев. Но нет, они будут сидеть и говорить, дорогая, посмотри, какую отличную работу я проделал. Я не знаю, что, черт возьми, происходит, но эта страна, я говорю вам, у нас самая процветающая, самая горячая страна во всем мире. $19.2 триллиона. Это больше, чем когда-либо в истории инвестировалось в любую страну. Или вот маленькая циферка. Я обожаю эти цифры, я обожаю их. Я ненавижу читать скучные речи, потому что, честно говоря, слушайте, разве не здорово иметь президента, которому не нужно читать стили суфлера? Телесуфлер это легко по нему прочитать, это скучно. Телесуфлер немножечко надоедает. Но вот вам статистика, от которой никогда не пишут, хотя, на мой взгляд, она одна из самых важных. Прямо сейчас, в этот самый момент, в Соединенных Штатах Америки работает больше людей, трудоустроено больше людей, чем когда-либо прежде. Да и близко не было ничего подобного. Представьте себе. И еще одно, что я должен сказать. Знаете, они все время говорят о доступности, о дороговизне товаров и так далее. Доступность, да? Я захожу, однажды нахожусь в офисе, эти фальшивые новости. Посмотрите, пресса, вон она там сзади, да? Это все фейковые новости. Они все время говорят о дороговизне, доступности товаров. Когда я вступил в должность, помните первую пресс-конференцию? Это был первый день. Они кричат, а как же яйца? Что с яйцами? Яйца! Я говорю, да расскажите мне про яйца, в чем проблема-то? Они подорожали в 5 раз по сравнению с тем, что было всего год назад. Я говорю, да я только пришел, я один день в должности. И они начали кричать о доступности, о дороговизне. И знаете, я сделал заявление, но они всегда неверно интерпретируют все остальное, потому что я говорю... То, что говорят дурократы, это миф, потому что именно они виноваты в отсутствии доступности товаров. Мы значительно снижаем цены. Посмотрите, что происходит. Цены падают. А после того, как мы окончательно разгромим Иран, который уже терпит сокрушительное поражение, я скоро объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Да. По сути, именно так и будет. У нас есть блокада. Ни один корабль не проходит, если мы этого не хотим. Или... А вот по поводу Венесуэлы. Как вам Венесуэла? С Венесуэлой война длилась всего один день. И теперь мы отлично с ними сотрудничаем. Мы получили миллионы и миллионы баррелей нефти от них. Ну, у нас все идет действительно хорошо. У нас все хорошо во всех отношениях. Знаете, я укрепил вооруженные силы, и теперь, честно говоря, я использовал их чуть больше, чем хотел. Но это нормально, потому что мы не хотим позволить Ирану обладать ядерным оружием. Мы согласны же, правда? И по большинству показателей ситуация улучшилась. И знаете, прежде чем я приступил к Ирану, мне пришлось проделать определенный путь, да? Я сказал этим ребятам, я сказал Гаварду, Скотту, Марко Рубио, они все просто фантастические ребята. Какая у нас замечательная команда. Но я сказал, ребят, у нас только что был лучший месяц, который когда-либо был у кого-либо на посту президента. Только что цифры вышли. Я только что вернулся, я был в Айове, помогал некоторым людям, и я стоял на заправке, и мы смотрели на цену. $1.95 за галлон. А на другой заправке $1.85 за галлон. И я говорю, $1.85 за галлон. И на следующий день я встретился с ребятами, я сказал, у меня для вас плохие новости, ребята. Нам предстоит небольшое путешествие на Ближний Восток, потому что нам нужно предотвратить потенциальную катастрофу, потенциальный очень большой пожар, которого вы еще не видели. Мы не можем позволить Ирану продолжать в том же духе. У них было бы ядерное оружие, если бы мы не нанесли удар с помощью бомбардировщиков Би-2, если бы мы не нанесли им удар, у них было бы ядерное оружие уже. И это был бы очень печальный день для другой страны и для всего мира. Поэтому я сказал... Нам придется потушить пожар на Ближнем Востоке, и мы это сделали. У них никогда не будет ядерного оружия. Поэтому я просто говорю следующее. Так что, если вам приходится платить чуть-чуть больше за бензин, просто помните, вы делаете это потому, что одна очень злобная страна не смогла заполучить страна, которая, по сути, является главным государством-спонсором терроризма в мире. Мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие. Просто помните это. Вам приходится платить чуть больше, когда цена достигнет $4. Это нормально. Я никогда не буду извиняться за это. Я поступил правильно. Но, вы знаете, если бы у нас этого не было, вы бы оказались на уровне... Я снизил цену до уровня ниже $2 во многих штатах. Но Калифорнию нельзя учитывать, потому что там они продолжают облагать налогами, налогами, налогами. Вы снижаете цену на нефть, а они в итоге взимают с вас больше, чем вы снизили. Но нужно просто помнить, что то, что мы делаем, это огромная услуга миру, не только для нас самих, для всего мира. И мы действительно отлично справляемся. Наши вооруженные силы просто невероятные. Блокаду невозможно остановить. Это стальная стена, а не блокада. Блокада — это стальная стена. Но политика Хокул и ее коллег-демократов, таких как... это вот больная просто, она ужасная. Больная Летиша Джеймс, прокурор ваш. Она самая нечестная. Настоящая неряха просто. Настоящая неряха. Вы знаете, они ее поймали. Ее отпустили из-за формальности. Но они ее поймали за руку, ее отпустили из-за какой-то формальности. Но посмотрим, что будет дальше. Помните, как она во время предвыборной кампании заявила, «Мы остановим Дональда Трампа». Она не должна была этого говорить. Она же генеральный прокурор. «Мы остановим». Но ничего обо мне она не знала. Она вела предвыборную кампанию под лозунгом «Мы остановим Дональда Трампа». А я говорю, а я президентом стал, да, в итоге? Кстати, она, Летиша Джеймс, позор для закона, порядка и всех правоохранительных органов. Она позор просто. Она нечестный человек, очень нечестный, очень коррумпированный человек. Помните, я раньше так говорил о Джеймсе Коми, я был прав. Это все нечестные люди, это грязные копы. Вы такое знаете выражение, у нас есть грязные копы. Летиша Джеймс, по сути, тоже грязный коп. А у вас на другой стороне есть кандидат, с которой я только что сегодня встретился впервые, и я поддержал ее кандидатуру на пост генерального прокурора. Где вы, черт возьми, мадам, где вы? Я слышал, что у вас хорошие шансы. Ее резюме просто невероятное. Но причина, по которой все товары в нью-йоркских аптеках и круглосуточных магазинах заперты за стеклом, как это вообще возможно? Вы знаете, раньше я приходил, заходишь в аптеку, заходишь в магазин, покупаешь что-нибудь, покупаешь зубную щетку, покупаешь зубную пасту. А теперь приходится открывать стеклянную витрину для вас. Так бизнес вести нельзя. Я не понимаю, как, черт возьми, вы до этого докатились, как они деньги зарабатывают. Они могут брать с вас кучу денег. Мне плевать, сколько они берут. Но они не могут зарабатывать. Вообще-то у меня есть магазин на Уолл-стрит. Они сказали, сэр, мы не выдержим, мы не выдержим. Я зашел в магазин, это было до того, как я уехал. Я зашел в магазин. Это аптека известная, крупный бренд, хороший магазин, красивый магазин. Прямо напротив Нью-Йоркской фондовой биржи, в том же здании, очень красивый. И все там прекрасно, есть одна проблема. Я захожу в этот магазин, говорю, а что происходит? На каждой полке стеклянная витрина и замок с ключом. Я говорю, почему вы так делаете? Как вы так выживаете? Вы хотите зубную щетку или немножечко зубной пасты или кусочек мыла Dove? Помните, у вас будет хорошая кожа, используйте мыло Dove, аккуратно нанесите его на лицо, кожа останется очень красивой. Или вот вам нужно немного того хорошего средства для волос, которое может придать им чуть больше объема, чтобы казалось, будто у тебя на 4% больше волос, чем было. За это с тебя и берут деньги. И тебе приходится звать продавца, сэр, не можете помочь мне, пожалуйста? Да, сэр, я вам помогу. Они открывают дверь, стеклянную дверь, и дают вам бутылку шампуня. Да ладно вам! А все потому, что с этими преступниками никто ничего не делает, с ними вообще ничего не происходит. В других местах так не бывает. В голубых штатах так бывает, конечно, но в республиканских штатах так не бывает. Это я вам точно могу сказать. Но 3 недели назад в Нью-Йорке Кэти Хокул, невменяемый преступник, который ранее 14 раз попадал в полицию, сбросил пожилую женщину, вы это видели, на рельсы метро. И она едва не погибла. Это просто чудо, что она выжила. Едва выжила. Ну как вы определяете понятие «жить», да? 2 недели назад замечательный 12-летний мальчик по имени Джейкоб Фритис, вы читали об этом, трагически погиб от шальной пули, выпущенной рецидивистом во время перестрелки. Он попал в перестрелку, просто под перестрелку, там пули повсюду летали. Джейкоб был сыном любящей мамы и бывшего детектива полиции Нью-Йорка. Они потрясающие люди. И мне кажется, я слышал, что они, возможно, сегодня здесь с нами. Вы здесь? Могу я вас представить? Пожалуйста.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит 2 раза в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до 1 раза в 1.5 года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
6: Просто невероятно ужасная история. Какая ужасная трагедия. Но мы будем преследовать их. Я только что сказал, мы будем их преследовать. Это плохие, больные, это больные люди. Это больные люди. Также с нами бывший офицер полиции Нью-Йорка Итан Кори. Где Итан? Итан Кори, где вы? Тот самый, кто 3 года назад арестовал преступника-нелегала в Нью-Йорке. О, вот он, парень этот. Я помню его. Он арестовал человека за создание угрозы для ребенка, но был вынужден наблюдать, как тот преступник-мигрант был освобожден в соответствии с законами о городах-убежищах, которых этих Кокул так горячо поддерживает. Только представьте себе ту муку, которую испытал Итан, когда узнал, что тот самый монстр был арестован за убийство прекрасной молодой студентки-медсестры, которая, к сожалению, стала очень известной после своей смерти. После смерти она стала известной Лейкин Райли в Джорджии. Если бы у них были надлежащие законы, ты бы выполнил свою работу, ты бы справился, но они просто выпустили этого сумасшедшего обратно в мир. Я просто хочу поблагодарить Итана Кэрри. Пожалуйста, прими наши поздравления и нашу любовь. Спасибо. Спасибо, Итан. И он был ошеломлен, он был в отчаянии. Мы встречались дважды, и он был в отчаянии, потому что он поймал этого парня, все было решено, они его отпустили обратно, просто не отпускайте его, не отпускайте его, он говорил, он их умолял, они его отпустили, и тот ушел. Через пару дней он убил Лейкин Райли. Благодаря нашему республиканскому большинству в Конгрессе в прошлом году я имел честь подписать закон имени Лейкин Райли. Закон имени Лейкин Райли. Он помогает нам обеспечить быструю депортацию преступников нелегальных мигрантов. Его принятие тоже затягивается. Люди очень внимательно следят за этим, но мы назвали его в честь Лейкин по очень веской причине. Семья была ошеломлена. И я хочу поблагодарить Брюса Блейкмана за теплое сотрудничество с федеральными правоохранительными органами, благодаря которому из округа Нассау были высланы более 2000 преступников-мигрантов. Он выслал в общей сложности 2000 настоящих.

Толпа скандирует: «Брюс, Брюс, Брюс! У тебя получится! Большое спасибо, господин президент!» «Смотрите, тут Сид Розенберг. Что ты тут делаешь, что должен быть на радио?» «Слушайте, для нас большая честь, что президент Трамп присоединился к нам сегодня в этом здании, которое у нас здесь в округе Нассау, чтобы почтить мужчин и женщин, всех сотрудников правоохранительных органов и пожарных, и особенно мы хотим поблагодарить президента Трампа. Я говорю это от своего сердца, потому что я встречаю мам и пап везде, куда бы я ни пошел, по всему штату. Спасибо, господин президент, за то, что вы укрепили наши границы. Все меньше и меньше. Меньше и меньше отцов и матерей хоронят своих детей из-за фентанила и незаконных наркотиков, которые поступали через наши самые уязвимые границы во время правления Байдена и Харриса. Спасибо, президент Трамп, и да благословит вас Бог за все, что вы делаете. Мы ценим вас. Продолжайте в том же духе. Вот кто вам нужен, понятно? Это вот ровно кто вам нужен. Все будет отлично, в этом нет никаких сомнений. Часто, когда я общаюсь с людьми, я не совсем в них уверен. Но в этом я уверен, он будет великолепным губернатором. Официальная коммунистическая платформа призывает к упразднению полиции, упразднению тюрем, упразднению квалифицированного иммунитета для полицейских, упразднению всех мер по обеспечению соблюдения миграционного законодательства и предоставлению полной амнистии 50 миллионам нелегальных мигрантов. Что вы это скажете вообще? Одна из ближайших союзников мэра Мамдани в Нью-Йорке, Дарвиза Авила. Я никогда о ней не слышал. Кто она, черт возьми? Назвала полицейских свиньями. Свиньями, да? Она говорит, они свиньи. И она сказала, что нужно положить конец полицейской деятельности и точка. Вот в чем заключается их предвыборная кампания. Вот что они говорят. Прекратить полицейскую деятельность и точка. И это поддержал Чак Шумер, который уже палестинец у нас. Он не отрекся от этой радикальной экстремистки. Он полноценный палестинец. Я на самом деле ищу ему палестинский наряд подарить. Я собираюсь послать ему его на день рождения. Я его хорошо знаю. Сумасшедшую Нэнси Пелоси тоже. Она совершенно сумасшедшая. Если бы вы с ней познакомились, вы бы сказали, что она сумасшедшая. Или Кэти Хокул, которая так плохо справляется с обязанностями в Нью-Йорке. На самом деле она пользуется полной, слушайте, полной поддержкой демократов в Конгрессе. Представьте себе, каждый демократ, не народ, народ проголосует за Брюса Блейкмана, но политики, они все за нее. Но они с неохотой. Они пришли поздно навстречу, если вы помните, коммунизм. Это величайшая угроза для нашей страны за всю историю, включая Первую мировую войну, Вторую мировую войну, Перл-Харбор или даже 11 сентября. Сегодня мы вновь заявляем, что Америка станет величественнее, чем когда-либо прежде. Это будет великолепно. Знаете, я придумал небольшой лозунг под названием «Сделаем Америку снова великой». Мага! Кто бы мог подумать, что это сбудется, когда мы впервые сказали это 10 лет назад? Я это придумал, и я сказал, звучит неплохо вообще, мага. Кто бы мог подумать? Сегодня к нам присоединяются некоторые из борцов в Конгрессе, которые отстаивают наши ценности, в том числе представители Ник Лерота, Эндрю Габарино, Николь Малиотакис и ваш бывший конгрессмен, мой друг Энтони Ди Эспосито. Энтони. И также спасибо шерифу Тодду Худу, замечательному человеку, Кейли Боллер, которая баллотируется, Энтони Константина, который баллотируется в Конгресс, Джанин Дрискол и Майк Лепетр. Поднимайтесь сюда, давайте сюда, ребята. Мы должны помочь вам занять эти должности. Поднимайтесь сюда. Давайте, давайте, поднимайтесь. Да что за черт? Уже конец недели. Давайте. Давайте. Мы настолько взволнованы. Спасибо, президент Трамп, за то, что зажгли эту аудиторию. Мы ценим вашу работу, благодаря которой округ Нассау стал лучшим округом в Нью-Йорке. Мы ценим всю вашу преданность. И спасибо

что пришли сюда сегодня, чтобы поддержать нас в продвижении республиканской повестки дня, прямо из Вашингтона. Спасибо, господин президент. Америка – самая влиятельная страна в мире. Благодаря вам, сэр, самая горячая. Америка вновь обрела уверенность в себе. Наши враги боятся нас, наши союзники уважают нас. И, господин президент, вы здесь, потому что знаете, мы предпочитаем здравый смысл хаосу и на 100% поддерживаем полицию. Да благословит вас Бог, господин президент. Лонг-Айленд, вы в восторге? Слушайте, мистер президент, спасибо, что вы с нами здесь на Лонг-Айленде. А теперь послушайте, жители округа Саффолк, мы тоже в полной безопасности. Есть кто-нибудь из Саффолка? Да благословит Бог вас и округ Саффолк. А теперь послушайте, мы, жители Лонг-Айленда, хотим двух вещей. Мы не хотим переезжать во Флориду или Северную Каролину. Мы хотим остаться здесь, и чтобы остаться здесь, нам нужны две вещи. Вы нам очень помогаете, господин президент. Мы хотим, чтобы жизнь здесь стала более доступной. А то, что вы снижаете наши налоги, помогает нам остаться здесь, на Лонг-Айленде. Но также обеспечить нам большую безопасность. Мы поддерживаем полицию, поддерживаем синих. Нам очень нравится, что вы здесь, на Лонг-Айленде. Да благословит вас Бог. Привет, Лонг-Айленд! Готовы ли мы избрать Брюса Блейкмана следующим губернатором, чтобы весь штат был в безопасности? Вау! Я горжусь тем, что представляю Стейтен-Айленд и Бруклин. К сожалению, это часть Нью-Йорка Мандани, но мы собираемся переломить ситуацию в Нью-Йорке и по всей Америке, и мы уже делаем это благодаря нашему республиканскому большинству и этому великому президенту Дональду Джей Трампу. Моя мать бежала из коммунистической Кубы, и мы никогда не допустим, чтобы такое же произошло здесь, в Соединенных Штатах. Величайшая и самая свободная страна в мире. Спасибо и да благословит вас Бог. Я просто хочу очень быстро поблагодарить президента Трампа за то, что он вдохновил меня быть здесь. До самого недавнего времени я не был политиком. Я видел, что он сделал для нашей страны, отложив в сторону свой невероятный бизнес. Я решил, что хочу поступить так же, благодаря ему. И я говорю вам. Я считаю себя по-прежнему объективным человеком. Брюс Блейкман назвал меня антиполитиком, поэтому у меня даже четкое послание ко всем жителям штата Нью-Йорк, демократам, республиканцам, независимым. У вас больше нет выбора, кроме как голосовать за республиканцев. Голосуйте за Брюса Блейкмана. Голосуйте за каждого республиканца, которого сможете найти, потому что демократы разрушают наш штат. Спасибо еще раз. Друзья, есть одна вещь, о которой мы сегодня не упомянули, но без президента этого бы не произошло. Давайте поблагодарим президента Трампа, что он вернул нам налоговый вычет налогов штата. Спасибо вам большое, господин президент. Спасибо. Спасибо вам все. Спасибо, господин президент. Вы позволили мне работать с вами в первый срок. Я помогала в вашей переходной команде, и вы позволили мне работать с вами во второй срок. И мы сохраним контроль над Палатой представителей и будем продолжать воплощать вашу программу в жизнь. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы вас любим. Это борцы. Вам нужны именно вот такие бойцы. С нами также находится председатель республиканской партии штата Нью-Йорк. Эд Кокс. Где? Великолепная работа, Эд. У вас тут жаркая атмосфера, Эд. Мой давний друг, председатель округа Нассау Джо Каира. Мой давний друг, сенатор Ал Д'Амато, я вижу, он в зале. Спасибо, Эл. И еще один мой друг, еще один великий политик, Питер Кинг. Спасибо, Питер. Великолепно. С нами также находится бесстрашная защитница жертв преступлений, которая выступила в Национальном съезде Республиканской партии 2024 года, рассказав об убийстве своего сына Хасана. И я вам скажу, это был знаковый момент. Большой момент. Мэдлин Брэм. Где ты, Мэдлин? Какая это работа была. Она получила самые бурные овации из всех присутствующих, включая меня. Включая меня. Спасибо, Мэдлин. Большое спасибо, Мэдлин. Ей аплодировали целых 5 минут.
Они аплодировали тебе во время выступления, потому что узнали тебя по телевизору, где ты рассказывал о своем замечательном сыне. Спасибо тебе. Ах, с нами также другая страстная защитница жертв преступлений и выжившая после очень жестокого преступления, Джасмин Роблс. Спасибо. Спасибо, Джасмин. И, наконец, я должен сказать вам, он стал моим другом, потому что я считаю его просто замечательным человеком. Раньше я смотрел его по телевизору и в ином амплуа. Он был, наверное, комиком, актером, да, можно сказать, и то, и другое, да. Он дает одни из лучших комментариев в мире, рассказывая о гражданской войне, обо всем, что связано с патриотизмом. Обо всем он говорит. Келси Граммер.

0: Спасибо, Келси. Я не знаю, что тут вообще происходит. Изначально он меня смешил. Это не так легко соотносится с гражданскими войнами и всеми другими войнами, о которых он говорит. Но ты просто потрясающий человек. Может, это голос, может быть, внешность. Наверное, голос, да? Наверное, голос. Но это великолепный парень. Таких, как он, больше нет. При администрации Трампа Америка снова побеждает, и Америку снова уважают во всем мире, уважают как никогда раньше. И это потому, что я ставлю Америку на первое место. Мы первые. Мы первые по сравнению со всеми странами. Когда им нужна помощь, они обращаются к Америке. Я не всегда ее оказываю, потому что иногда они не очень хорошо к нам относились. Кстати, НАТО нас не поддержало, например, да? Знаете, НАТО. Мы все эти деньги платим за них. Деньги. И они говорят, да, мы говорим, помогите нам. Они говорят, да, может быть, поможем. Но они этого не сделали. Мы это запомним. Мы унаследовали худшую границу в истории США. И мы просто превратили ее в самую безопасную границу в истории нашей страны. Мы взяли худшую границу за 60 дней, превратили ее в лучшую. И я сделал это дважды, если вы помните. Я сделал это в 2016 году, потом они все, опять все запустили. Но граница 2016 года была ничем по сравнению с той, что у нас сейчас. Та граница была ужасной, что они впускали в нашу страну по сравнению с тем, что было в 2016-м. Это вообще было, конечно, безопасно просто, да? Но мы сделали это быстро. Помните, как они говорили, вы не сможете этого сделать, вы не сможете обеспечить безопасность границы? Я сделал это буквально за 30 дней. 60 дней – идеальный срок, но на самом деле за 30. И знаете, в чем разница? Потому что они говорили, что нужно обращаться в Конгресс. Я никуда не обращался. Единственное отличие в том, что у вас был другой президент. Вот и все. За последние 15 месяцев в Соединенные Штаты не был допущен ни один нелегальный мигрант. Это исторический рекорд. И мы принимаем людей, но они должны въезжать легально. И только что было объявлено, что общее число попыток незаконного пересечения границы сократилось на 94%. И, кстати, пересечение границы по воде, знаете, для перевозки наркотиков, снижение на 97%. Вот так просто все взлетело. 97%.
1: Это были отрывочки из речи Дональда Трампа в штате Нью-Йорк на Лонг-Айленде, произнесенная 14 августа сего года.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
5: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
4: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: К другим важнейшим новостям. Украина запустила более 600 дронов в сторону Москвы. Это случилось 17 августа. В сторону московского региона летели 620 украинских беспилотников. В этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, 180 дронов были уничтожены. Уже после публикации этой информации мы развили, что сбито еще 17 беспилотников, летевших на Москву. Но о последствиях атаки Собянин не сообщал. Уточняется, что в Московской области, в Раменском округе, в результате падения беспилотника на частный дом пострадала 10-летняя девочка, у нее осколочное ранение кисти. В Богородском округе пострадала женщина, в Коломне 27-летний мужчина. Также были зафиксированы атаки в Павлопосадском округе, в деревне Кузнецы сгорел частный дом. В Ногинске беспилотник упал на склад «Валберес» в районе Атлант-парка. В Коломне в результате атаки загорелся торговый павильон в районе торгового центра «Глобус». В Котельниках загорелись строительные лица строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторные подстанции. Частные дома повреждены в Раменском округе и в Белгородском округе. Над Рязанской областью за ночь сбили 9 дронов. Тем временем российские войска утром 18 августа нанесли ракетный удар по поселку Печенеги в Харьковской области. По последним данным погибли 10 человек, пострадали 17 человек. Повреждены 10 частных домов, кафе, почта, магазин и не менее 7 автомобилей. Об ударе сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия ударила по многолюдному перекрестку, где расположены почта, магазины и жилые дома. Зеленский заявил, что Украина обязательно ответит на этот российский удар. Конец цитаты.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Тем Россия обвинила Великобританию в том, что она сознательно делает ставку на эскалацию украинского кризиса после подтверждения информации об использовании беспилотников британского производства для нанесения ударов по объектам на российской территории. Соединенное Королевство выступает таким образом пособником и соучастником кровавых преступлений и терактов. Конец цитаты говорится в заявлении посольства России в Британии, опубликованном накануне. У этих действий Лондона неизбежно будут последствия, за которые ему придется отвечать. Конец цитаты. Отметили в Дипмиссии, добавив, что чем глубже будет вовлеченность страны в конфликт, тем выше будет цена, которую ей придется заплатить. В ответ представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что Лондон стоит плечом к плечу с Украиной. У России не должно быть никаких сомнений в решимости этого правительства противостоять российской агрессии. Как в Украине, так и в отношении Великобритании и наших союзников. Конец цитаты. Так подчеркнули в заявлении Дипмиссии.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Известную журналистку Ксению Ларину, настоящее имя Оксана Баршева, внесли в перечень террористов-экстремистов Росинформмониторинга. Ларина также объявлена в российский федеральный розыск. И 17 августа прокуратура Москвы сообщила возбуждение против журналистки уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности. Перед ведомством в одном из интервью Ларина сделала публичное заявление с призывами к осуществлению терактов в Москве. Другие подробности этого дела прокуратура не приводила. Минюст России внес Ларину в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну и последняя новость. Умерла Хейден Панеттиери, известная артистка. Ей было 36 лет. С глубочайшей скорбью мы сообщаем о трагической кончине нашей любимой Хейден. Она была сильной и яркой личностью, которая дарила безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, а также миллионам жителей на экране. Конец цитаты заявил ее отец Скип Панеттиери. Он попросил уважать право семьи на частную жизнь. пока мы пытаемся осознать эту немыслимую угрозу. Конец цитаты. И начав свою карьеру еще ребенком и проработав много лет в кино и на телевидении, Панетьери получила известность благодаря ролям Клэр Беннет в популярном сериале «Герои» и Джулиет Бернс в музыкальной драме «Нэшвилл». Кроме того, она снималась в фильмах «Вспоминая титанов», «Модная мамочка», «Принцесса льда» и «Крик 4». Панетьери открыто говорила о своих трудностях, с которыми столкнулась, пройдя путь от ребенка-кинозвезды к взрослой жизни. В книге она делится откровенными подробностями своей жизни, рассказывает о послеродовой депрессии, зависимости и восстановлении, а также травмах, домашнем насилии и утрате. У нее осталась дочь Кая, которая родилась в 2014 году в отношениях с ее бывшим женихом, чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Владимиром Кличко. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу. Редакция The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Forum Daily, Медуза. И в заключение о погоде за бортом. В Филадельфии будут 80-е градусы перед 90-ми, то есть 87-88, потом вдруг станет попрохладнее, стул скатится примерно до 77 в четверг, когда будут грозы, но потом также дожди и грозы могут продолжаться до конца недели. В Портленде, наоборот, столбики будут повышаться, и в четверг уже будет под 90, может быть, даже и больше, а потом опять будет прохладно на выходных, вроде небольшого света, в ближайшие дни будет около 80 градусов, а потом на выходных будут лишь 70, и все при сухой погоде. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Ты слышишь?
6: Конечно, все слышат.
5: Это радио.
6: И такое доброе.
5: Доброе радио для всех.
6: Доброе радио для каждого.

0: Сегодня я хочу продолжить тему беседы о хвале и поклонении в адрес Бога. Есть такой известный текст Писания, Псалтырь, 50-й Псалом, 23 стих. Господь говорит через человека, но это говорит Господь, говорит к нам. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Еще раз. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Это говорит Бог от первого лица, разумеется, через уста человека, через пророка, но говорит к нам. Проясняет какую-то определенную ситуацию. Вопрос сейчас ко мне и к тебе. Ты чтишь Бога таким образом или нет? Он открывает свое сердце, вдруг ты не знал, вдруг ты плохо разбираешься в этих вопросах, может, ты совершенно не осведомлен, что это для Бога важно. Итак, почтение Бога или почет, или честь, которую мы должны отдавать Богу через хвалу, хваление. Еще раз, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Что же такое почтение и как мы можем выражать нашу хвалу Богу, чтобы Он был действительно почитаем на личном уровне моей жизни? Мы хвалимся. Люди хвалятся многими вещами. Более простое народное слово – хвастаются. Наклейки на машинах – кто-то хвастается или хвалится своей дочерью, которая хорошо закончила учебный год, кто-то хвалится сыном. I'm proud parent, да, я гордый родитель или как-то мне приятно, что моя дочь лучший ученик школы или там лучший ученик года. Мы хвалимся, хвалимся успехами нашими, хвалимся, если у нас хорошие дети, хорошие отношения в семье, мы этим хвалимся. Господь говорит, хвалитесь, хвалитесь мною. Как это делать на бытовом уровне? И просто проверка, лишний раз проверим. Насколько мы хвалимся Господом. Иеремия 9 глава, опять Бог говорит от первого лица, чтобы нам помочь разобраться. Так говорит Господь. «Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, да не хвалится богатый богатством своим». Люди хвалятся своими сильными сторонами, тем, что их отличает, своими особенностями. Более мудрый человек хвалится перед простолюдином. Ну, действительно, некоторым людям Бог дал разум, Бог дал ум. И люди хвалятся этим. У них очевидный успех в жизни, достижение, это заметно. И Господь говорит, а вы этим не хвалитесь. Хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что ты понимаешь меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Опять Господь нам подсказывает, чтобы люди хвалились Господом. Опять же, как это практически происходит и насколько мы достаточно мужественны, чтобы хвалиться Господом? Я хочу предложить вам один интересный текст, записанный в первой книге Царств, 30 главе. Абсолютно бытовые жизненные ситуации. И как в этих ситуациях люди, отдельные люди, хвалятся Богом. А мы проверяем себя. Совпадает ли это с нашим образом жизни и образом мышления. 30 глава 1 книги Царств. Известная история, когда Давид возвращается в Сикелаг, где он оставил своих детей, своих двух жен. Его воины, его солдаты, их было 600 человек, которые ходили с Давидом, тоже оставили всех своих детей, свои семьи, возвращаются. Город разграблен, город сожжен, все уведены в плен. С этими 600 мужчин Давид в сильном таком потрясении, сильно надломанный, начинают преследовать амаликитян, врагов. Они молятся перед этим, Бог дает им слово, что вы их догоните, вы отнимете свою добычу или свою часть, заберете. И они идут, но если внимательно читать Библию, они были сильно измождены, они были сильно сломаны, у них не было силы. Мужчины плакали до такой степени, что у них не хватало уже сил плакать. Было полное физическое измождение. И на каком-то этапе, на каком-то участке пути 200 человек говорят, мы дальше не можем идти, мы просто устали, у нас просто нет сил идти. Я могу только представить, чтобы я или кто-то из мужчин отказался идти сражаться за своего ребенка и за свою жену, это надо действительно быть очень и очень усталым, сломанным. И 200 человек сдаются. Он говорит, мы остаемся возле обоза, возле наших вещей всех. Хотите, идите, мы больше не можем. 400 человек идут дальше и встречают какого-то молодого человека в поле, которого бросили те же амаликитяне, и он их выводит на стан этих врагов, и они нападают на врагов, 18 стих. «И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне забрали у них. Все возвратил Давид. Более того, Давид взял мелкий крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, это добыча Давида». То есть между собой люди шептались, это Давид, он инициатор, он наш главнокомандующий, это все принадлежит ему. И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока в Ассор, и вышли они навстречу Давиду, навстречу людям, бывшим с ним, и подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, имеется в виду из числа этих 400 человек, стали говорить, за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет. Но Давид сказал, не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это, Господь сохранил нас, Господь предал в руки наше полчище, приходившее против нас, кто послушает вас в этом деле? То есть практически Давид говорит, вы что, серьезно? Вы что, вы в своем уме? Вы что, разве не видите, что это Бог предал в руки наших врагов? Вы что, не умеете сравнить силы наши? Мы еле-еле доползли. Одна треть наших людей вообще осталась, была не в силах идти. Вспомните наше измождение, нашу усталость и депрессию. Нас вообще не было силы. Вы что, шутите? Вы думаете, это мы сделали? Вы думаете, это мы отняли? То есть Давид прямым текстом говорил. Это не было богослужение, там не надо было говорить правильных слов. Они очень откровенно говорили. Это же Господь, это полчище предал нам. Разве вы не видите? Разве ваши глаза закрыты? Поэтому Давид их раскритиковал, осудил их такой поступок и сказал, какова часть ходивших на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. Так было с этого времени и после, и поставил Давид это в закон и в правила для Израиля до сегодня. То есть люди, которые в тылу, люди, которые на передовой, это одно целое. Это общий народ, и они вместе сражаются, все участники. И дальше интересное. «И пришел Давид в Сикелак и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря, вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних». То есть он понаходил своих друзей и послал им из добычи, которую забрал у амаликитян. Тем, которые в Вифиле, тем, которые в Рамофе Южном, тем, которые в Иатире, в Ароере, в Шиммофе, в Естамоа, в Рахале, в городах Иерахмельских, в городах Конейских, в Хорме, в Хорошане, в Атахе, в Хевроне, во всех местах, где ходил Давид и его люди. То есть, что сделал Давид? Давид взял эту большую добычу, которую они забрали у огромного полчища амаликитян, и поделился с друзьями. Это был акт почитания Бога. Человек, который считает, что это мое, нажитое моим трудом, завоеванное моим мечом, такого человека ты козленка не выпросишь. Точно так и мы сегодня. Когда люди говорят, это все нажитое моим трудом, у человека $100 не выпросишь. Почему часто говорят так люди, что богатые люди более скупые, чем бедные? Не о всех речь, но о многих. Потому что богатые люди работают. Потому что с ранней юности они учатся, они пашут. И они действительно понимают, что когда другие спят долго, другие отдыхают где-то, эти люди работают. Это правда. Поэтому у них намного больше достижений, намного больше имущества, они больше зарабатывают, потому что всю жизнь работают. Но если человек понимает, что это Бог благословил меня, что это Бог дал мне шанс жить в этой земле, что это Бог дал мне способность учиться, если человек этого не понимает, то это выглядит как побор. Человек держится за свое. Это я сам нажил. Поэтому это один из путей, как человек верующий может почитать Бога. Он хвалится Богом. И Давид это сделал демонстративно. Он захотел поделиться тем, чем Бог благословил его. Это был акт почитания Бога. Давид не принимал победу на свой счет. Он радовался, как получивший великую прибыль, и разделял эту радость с другими. Это доказывает то, что он верил, что именно Бог дал ему это. Дальше. Когда мы вообще изучаем жизнь Давида, это интересный человек. Вообще есть небезосновательные такие версии, что Давид был незаконно рожденным ребенком, он был внебрачным ребенком. Потому когда даже пришел Самуил, самый уважаемый человек в Израиле, в дом его отца Иессея, Давида даже не позвали, за него забыли. Вообще он не был принят в свою семью. Потому Давид не политик, Давид не дипломат, чтобы он как-то обошел там кого-то, где-то баллотировался, где-то кто-то просунулся. Он вообще не думал, он знал, кто он. Он себе не высовывался никуда. Потому когда Давид стал царем, не предпринимая на этот счет ничего, ровным счетом ничего, прибежал один из его братьев и сказал: быстро домой, там у нас серьезные гости. И он прибежал, вообще не соображая, что происходит. И когда Самуил по слову Господа исключительно суверенно вылил на его голову рог с елеем, и на Давида сошел Дух Святой, и пророк сказал: «Я помазываю тебя быть царем над Израилем», этот человек всю свою оставшуюся жизнь чтил Бога, понимая, что это не заслуги Давида, не способности Давида, это суверенный выбор святого Бога. И это через всю жизнь Давида. Он между иноплеменниками хвалится, или он за столом и с языческими царями, это он войны ведет. Бог, Бог, Бог и еще раз Бог в центре Давида, и вся слава принадлежит Богу. Когда в очередной раз Давид вошел в такой азарт, что он сбросил свою царскую одежду, он танцевал вместе с рабочими, с прислугой, он чтил Бога, он понимал, а чем я отличаюсь от этих людей? Мы абсолютно одинаковые, и он чтил Бога, прыгал, славословил Амилхола, которая была женой Давида, и одновременно она же была дочерью Саула, предыдущего царя. Ох, как ее это унижало, как ее это переворачивало внутри. Он входит в дом, знаете, как к любимой жене, хочет выразить свои эмоции, она его просто на ходу сбивает. «Как ты сегодня меня опозорил, как ты сегодня унизился, мне стыдно даже ассоциировать, что я твоя жена». Это сбило Давида. Почему? Почему? Это же перед Богом. Почему? Это же наш Бог. В чем проблема? В чем? Что тебя так сильно смущает? И она ему выражает свои чувства, а он ей отвечает. Сказал Давид Мелхоле: «Перед Господом, который предпочел меня отцу твоему, перед Господом, который выбрал меня, предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, перед Господом играть и плясать буду».
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтли» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
0: Если мы говорим сегодня «хвались Господом», тогда хвались Господом. Тогда во всяком успехе, во всяком благословении не стесняйся говорить, что это Бог тебя благословил. Благословил твой бизнес, благословил тебя хорошими детьми, благословил тебя уважением в обществе, благословил тебя мудростью принимать стратегически правильные решения. Не стыдись это говорить. Ты хочешь почтить Бога? Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Дальше. Есть еще один текст важный, который записан в книге Притчи, 3 главе. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Многие люди смотрят на других и завидуют. И завидуют, завидуют, еще раз завидуют. И сами себя загоняют в яму. А те люди, которым Бог дал успех и благословение, и уважение, они прославляют Бога. Они не стесняются, они открыто говорят: «Бог благословил меня». С такими людьми, когда ты поговоришь, у них много свидетельств. Обратите внимание, у них просто много свидетельств. Это не просто совпадение. Совпадения бывают 2 раза, ну 3 раза. Но когда ты слушаешь историю жизни богобоязненного человека, это не совпадение, это закономерность. И такой человек видит эту закономерность, и он не стесняется говорить, что Бог меня благословил. Мы молились об этом, мы даже не ожидали, что Бог так повернет обстоятельства. И Господь благословляет этих людей, и люди воздают Богу. То есть чтут Бога. Чтить – это оказывать почет. Я понимаю, что здесь речь идет о десятинах. И некоторые люди сильно переживают на этот счет. Как бы в церкви не насаждали учение о десятинах, не волнуйтесь, никто не собирается никого трогать. Честное слово. Потому что здесь речь идет о почтении в адрес Бога. Это нельзя навязать, это нельзя обязать людей. Это должен быть акт доброй воли. Это человек сам выбирает, как ему почтить Бога. Я хочу показать пример человека, который принес десятины еще до того, как вообще была заповедь приносить десятую часть дохода. Это был Авраам. У него не было ни священных свитков, и никто ему ничего не предписывал, ничего не требовал. Тогда что это было? И почему он принес десятины? Вообще, что случилось? Давайте прочитаем эту историю. Книга Бытия, 14 глава. Авраам гонится за Врагами это было 4 или 7 царей, я сейчас не помню, тоже огромное полчище, которые напали на содомские города и на окрестные города, все разграбили, все унесли. Авраам бы за ними не гнался, там был Лот, его родственник. И Авраам собрал 318 или сколько там у него было своих рабов, прислуг, силы совершенно неравные, человек вообще не воинственный, побежали, забрали все вместе с большой добычей, возвращаются, и когда они возвращались, после поражения Кадорлаомера и царей, бывшим с ним, царь Содомский вышел навстречу Аврааму в долину Шаве. А царь Содомский убегал от врагов и упал в смоляную яму. И вылез оттуда, и не поймешь, царин или кто он, весь в смоле, грязный, перепуганный, но хотя бы жизнь сохранилась. Потому он выходит навстречу Аврааму и этому огромному полчищу, там не полчище, а людей, которых он вернул, да, целые города он возвратил, плюс добыча, скот, все, что они забрали. И он вышел, и Мелхиседек, царь Салимский, вышел. С содомским царем Авраам, скорее всего, был хоть как-то знаком, он понимал. Иерусалимский, вот этот царь Салимский, Мелхиседек, они не были знакомы. Первый раз кто-то вышел ему навстречу, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил этот священник Авраама и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, благословен Бог Всевышний, который даровал или предал врагов твоих в руки твои». Значит, Бог Всевышний предал врагов в руки твои. Авраам, когда это услышал, Авраам принимает решение отделить десятую часть из всего, что здесь находится, и отдать этому Мелхиседеку, которого первый раз видит. Но нутром своим, духом своим, он в нем распознал подобие Сына Божьего, и он понимал, что это именно Бог Всевышний предал врагов в руки Авраама. Это был знак почета. Чти Господа от прибытков твоих. Повторяю то, что уже сказал. Если бы Авраам верил, что это все он добыл своим потом и кровью, своим мечом, это Авраам разработал такую стратегию, Авраам бы никогда козленка не дал. Но Авраам принимает решение этому священнику, предстоятелю перед Богом отдать десятую часть, почтить его за то, что он благословил его и за то, что Бог Всевышний благословил его. Это могут делать только люди верующие, только люди понимающие, что Бог благословил их. Другие этого не делают. Это единственное объяснение, почему одни чтут Бога от начатка прибытка своих, другие не чтут. Оно одно есть только, единственное в Библии. Я другого не нахожу. Критикуйте меня, относитесь ко мне как хотите. Есть одно объяснение. И это не просто так. Это, может быть, целый день они делили. Это огромное количество состояния. И они все делили, делили. А в книге Евреям написано, что он отдал из лучших добыч своих. Он не просто отдавал то, что поломалось там, старое или какое-то хромое. Из лучших добыч своих. Это подчеркнуто в послании к Евреям. Лучшие из добычи, десятую часть, Мелхиседеку. А этот содомский царь говорит: отдай мне хотя бы людей, какой же я царь без людей. Имущество забери себе, ты воевал, оно твое. Вот все, что ты забрал, вся эта добыча, она твоя, Авраам, спору нет. Ты мне хоть людей верни. Что говорит Авраам царю содомскому: поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви, по-нашему шнурок, не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Какие принципиальные люди. Пока такие люди будут жить на нашей земле, есть надежда, как писал Евтушенко, что можно сделать с землей кое-что. То есть он сказал, чтобы ты никогда рот не открыл и не сказал: видите богатство Авраама, видите, как он разросся. Это мы ему дали. Он говорит, тебя язык не повернется сказать, что ты обогатил Авраама. Забирай все. Я ничего из твоего не возьму. А Богу и Мелхиседеку отдает десятую часть из своей добычи. Как это объяснить? Это объясняется верой и почтением Бога. Чти Господа. Чти Господа от прибытков твоих. Чти Господа. А как еще? Какие еще существуют формы почитания Бога? Чти Господа от прибытков. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня. Хвались Господом на всяком месте. И что это дает и что это вызывает? Это вызывает в Господе благоволение к таким людям. Понятно, что Бог нелицеприятен, и Бог любит всех людей. Но Божье благоволение можно вызвать. Есть такое слово. Бог благоволит к человеку. То есть Бог расположен. Бог благосклонен к человеку. Благосклонен Бог к человеку. Есть люди, которым Бог благосклонен. Люди его расположили. Люди вызвали в Боге благосклонность. Это такое сложное старославянское уже больше слово «благоволение». Чуть-чуть. Важнейшая мысль. Объясню вам, как это выглядит. Когда Иисус крестился на Иордане, был голос с неба, говорящий «Это Сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение». Да? Русский синодальный перевод, кажется, все четыре евангелиста подчеркивают этот момент. Люди на Иордане слышали голос, понятный, арамейский язык. «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Я к Нему расположен. Я к Нему благоволю. Я к Нему благосклонен». Другие все переводы, английские, ну, может, все не проверял, но около 15-18 проверял. Они говорят, «This is my beloved son», это мой любимый сын, «in whom I am pleased», который мне угодил. Это сын мой возлюбленный, который мне угодил. Получается, что эти две личности, сын и отец, русский синодальный говорит, как бы объясняет позицию отца по отношению к сыну, я к нему благоволю, я к нему благосклонен. Английские переводы говорят как бы с позиции сына, который угождал отцу и вызвал в отце это благоволение. Это не на ровном месте. Я помню еще много лет назад читал этот текст «Послание к евреям», если не ошибаюсь, 5 главу, и меня это удивило. Что Иисус был услышан, когда молился сильным воплями со слезами, как и мы молимся, в критические моменты жизни, сильным воплями со слезами, пытаясь вызвать Божью реакцию. Так вот, Он был услышан не потому, что Он Сын. Если верить посланию к евреям, если серьезно относиться к заявлениям Библии, если брать из этого уроки, то Иисус сильным воплем и со слезами молился к Отцу, могущему спасти его от смерти, и был услышан за свое благоговение. А если открыть словарь и прочитать, то благоговение – это самая высокая форма почитания, самая высокая форма уважения. Так вот, Иисус был услышан за такое отношение к Отцу. За благоговейное, почтительное отношение к своему отцу. Не машинально, не потому что он сын. Не так, как наши дети часто. Голос повышают, требуют, капризничают. И ты вынужден отвечать. Так вот, что интересно, что благоволение Божье можно вызвать. И это очень важно, потому что почти все в жизни меняется, если Бог к человеку благоволит. Я хочу показать интересный пример из истории двух человек. Это отец и сын, Исаак и Исав. Когда Исаак состарился, уже потерял зрение, уже был в преклонных летах и чувствовал приближение смерти, в одно утро он проснулся и позвал своего сына, Исава, первенца своего. Это было единственное утро в их жизни, это был единственный такой разговор. Вот что сказал Исаак в то утро своему сыну Исаву. «Возьми свой лук и колчан, и пойди в поле, и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, которое я люблю. И принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде, нежели я умру». В каждом слове сокрыт глубокий смысл. Все понимали, кто такой Исаак. Это не просто дряхлый старик, это преемник великого друга Божьего Авраама, которому Бог передал эстафету, которому Бог дал величайшие обещания будущего. И этот Исаак носил в недре своем это духовное наследие. И настал день, когда он решается передать это своему сыну. То есть сегодня к вечеру, если все будет благополучно, это благословение перейдет тебе. Это на наш язык, на язык материалистов, можно сказать, это многомиллионное состояние окажется в твоих руках. Вся твоя дальнейшая жизнь, Исав, связана с тем, насколько моя душа тебя благословит, потому что благословляют по-разному.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
0: Если вы были на свадьбах, особенно если вы участвуете в подготовке всех этих пар, и часто, к сожалению, мы встречаем такую сцену, где родители не расположены или не до конца расположены с выбором сына или выбором дочери. Но это их выбор, и обстоятельства так складываются, что родители идут на свадьбу и благословляют своих детей.

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Кушание, которое я люблю, чтобы меня, чтобы тебя благословила моя душа. Тут уходит, мы знаем эту историю, Ревека, их мама, готовит кушание, которое любит ее муж, Исаак, и подсылает другого сына, Иакова, тут приносит ему, подает ему кушать, и он кушает, он не спешит. Это неформальная процедура. Это как настройка какого-то инструмента. Человек кушает, может, и не разговаривает, может быть, он слушает запах, говорит, твоя одежда пахнет полем. И когда он поел, это было вкусно, это было по душе. Он позвал своего сына, и помните, что он попросил его? О чем? Кто помнит? Подойди ко мне. Подойди ко мне, поцелуй меня. Сын мой, подойди ко мне и поцелуй меня. По-разному можно это объяснять. Кто-то говорит, что он хотел больше удостовериться, потому что был слепым, действительно ли это Исав. Но здесь такая тонкая линия. Поцелуй меня, сын мой. И тот его целует, и вот эта душа нараспашку, как мы выражаемся. И он, обнимая своего сына, начинает говорить ему, «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина». И вот эта частица «да». Обычно люди ее не употребляют. Люди обычно говорят, «Пусть у тебя все будет хорошо, пусть земля будет там плодородной, пусть у тебя все получится». Это только Бог употреблял, это творческая частица. Да полетят птицы, полетели, да поплывут рыбы, поплыли, да произрастит земля. Это властно, это зная, кто ты, зная, что ты сейчас делаешь. И этот человек произносит эти пророческие слова из своего духа и говорит ему, да поклонятся тебе, сыны матери твоей. Я поставляю тебя господином над братьями твоими. Все, что было в душе, благословляющий тебя благословенный, проклинающий тебя проклятый. И закончил. Исаак как ребенка родил, как документ подписал. Уже его не переписать, не переделать. Потому что когда пришел Исав с поля и принес кушание, и узнал, что отец уже благословил кого-то. Он говорит, отец, неужели у тебя одно благословение? И тот ему говорит, такое одно. Другого такого нет. И он с печалью благословляет Исава, но уже не так. Потому мы сейчас говорим, что даже если можно вызвать благорасположение людей, то тем более мы говорим о Боге. Послушайте пророческое слово через пророка Малахию. С самого начала Бог говорит, опять же, от первого лица через пророка к людям, к Израилю. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, а в чем ты явил к нам любовь?» Я понимаю, что люди так не говорят вслух, но не так думают. И Бог читает мысли. Для Бога это одно и то же. Что человек думает, что человек говорит. Говорит, вы говорите, а в чем твоя любовь к нам? И Господь отвечает, не брат ли Исав Иакову? Разве они не братья? Они же братья. Ну, братья. Так вот. Однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. И предал горы его опустошению, и владение Исава предал шакалам пустыни. А тебя благословил. А что ты для этого сделал? Я пропускаю некоторые тексты, и дальше Господь говорит, сын чтит отца, и раб чтит господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение передо мною? Знаете, говорить о почтении к себе очень унизительно. Если брать во внимание заповедь «почитай отца и мать», то это очень неприятно говорить с взрослыми детьми о том, чтобы они почитали своих родителей. Это само собой предполагается. Если ты человек разумный, воспитанный, ты сам должен понимать, что это отец и мать – должен относиться к ним с почетом.

0: Но если ты вырос такой, никакой, то я представляю, как это унизительно отцу начинать говорить о почитании. А здесь Бог говорит своему народу: если я отец, я не вижу почтения. Если я Господь, я не вижу благоговения. И дальше Господь говорит: а ты приносишь мне хромое, ты какое-нибудь мне приносишь, слепое, жертвы приносишь, да? И Господь прямо говорит: а ты поднеси это твоему князю. Будет ли он тобой доволен и благосклонно ли примет тебя? Попробуй поднеси это видному человеку, от которого ты хочешь получить какую-то пользу. Сломанное, старое, то, что ненужное, поношенное. Нет, нет, у тебя хватает ума купить дорогое, купить лучшее, потому что ты хочешь оказать почесть ему. И Господь упрекает свой народ в том, что проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, а приносит в жертву Господу поврежденное. Но я царь великий, и имя мое страшно у народов. Знаете, в эти несколько недель было несколько откровений от людей из нашей церкви, богобоязненных людей, да, что народ далеко отошел от Бога. Понятно, это не относится ко всем людям. Всегда есть богобоязненные чистые люди. Но в целом, когда мы смотрим, да, мы смотрим, что люди стали какими-то пассивными, хладнокровными, формальными, религиозными. И здесь даже удивительно, удивительно написано. Господь говорит: лучше, чтобы кто-то запер двери дома, чтобы напрасно не держали огня на жертвенника. Нет моего благоволения к вам. Я здесь просто стоял вот во время прославления и думал: Господь, ты серьезно? Но на тебя не похоже, что ты просто так говоришь вещи. Ты серьезно говоришь, что это лучше? Лучше вообще не собираться? Лучше вообще отменить наши встречи? Мне как бы по-человечески это не лучший вариант. Пусть бы уже и лицемерили, пусть бы уже как-нибудь, пусть уже кто как. Ну, лишь бы приходили, лишь бы приходили люди. Это мне так кажется. Когда он смотрит на нас, он говорит: а мне так не нравится, мне так не хочется. Лучше вообще отменить это все, чем приходить лицемерно, чем жить своей жизнью, жить своими страстями, похотями, интересами, завистями, распрями, ненавистью, обманами, а потом приходить сюда и делать вид. Поэтому Господь показывает этим всем: вызовите мое благоволение. Когда вы вызываете мое благоволение, почитая меня своими приношениями, почитая меня хвалой, я приближаюсь к вам. Я приближаюсь к вам. И мы знаем, куда Иисус входил, там демоны выходили, там болезни уходили, там море утихало. Вот посмотрите, сколько у нас проблем, серьезно, сколько у нас проблем. Маленьких, больших, одну преодолел, две пришли, две преодолел, одна пришла. Сколько всего. И в книге пророка Исаия написано, что распадется ярмо от тука. Тук – это жир. Я проверял тоже много переводов в эти дни, просто сидел часами, проверял, что имеет в виду Бог, говоря через пророка Исаию, что ярмо твое, народ мой, распадется от тука. Ярмо – это вот это хомут, упряжка, которую одевают на шею рогатому скоту. И вот эту тяжелую ношу, этот весь воз связывают с этим валом, и он, бедный, тащит это, и освободиться не может. Так это все сделано, этот хомут, это ярмо, что он вынужден жить с этим, ходить с этим ярмом. И Господь говорит: сколько вы тащите на себе страхов всяких, от этого болеете, плохо спите, плохо питаетесь, завидуете, враждуете. Ярмо распадется от тука. Тук – это жир. То есть, когда ты утучнеешь, если правильно понимать, когда ты будешь питаться, когда ты будешь большим, когда ты разрастешься, когда ты распространишься, ярмо твое лопнет.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
0: Имеется в виду, а другие переводы английские говорят, что прямо ярмо распадется от помазания. От помазания распадется ярмо. А помазание, оно связано с присутствием Господа. Помазание не бывает без присутствия Господа. Помазание связано с присутствием Господа. Когда Господь к тебе приближается, когда ты исполняешься Духом Святым, когда устранены преграды между тобой и Богом, когда все, что тебя запинает, всякий запинающий грех, ты устраняешь, ты каешься, ты его выбрасываешь, тогда уходят эти преграды, приходит свобода. Господь приближается. Господь говорит, если ты любите меня, слово мое, я приду с отцом моим и построю в вас обитель. Вы будете возлюблены отцом моим, и мы обитель построим в вас, в вашем сердце. Потому вот это присутствие Божье, оно вытесняет вот этих всех врагов. Когда Савл, Павел и Сила оказались в тюрьме, их избили, и их посчитали особо опасными преступниками, их избили, их опустили во внутреннюю тюрьму, в самую глубокую камеру, и их еще ноги забили в колоду. Их не просто арестовали, их избили, они уже не могли ходить сами, их заковали ноги в колоду и пустили в самую внутреннюю камеру тюрьмы. Но они славословили Бога. Ни претензий, ни вопросов, ни комментариев. Они славословили Бога, воспевали и славословили Бога. Эти внешние обстоятельства не давили на них. Что произошло? Произошло сильное землетрясение. И что сделало это землетрясение? Все двери темницы открылись. Мне нет времени читать, можете проверить Библию. Все до единой двери всех камер, наружные, внешние, были открыты, сорваны все замки. Колода распалась. Цепи и узы, которые связывали не только Павла и Силу, всех узников, упали с рук. Потому когда темничный страж зашел в тюрьму, он выхватил меч, чтобы себя убить. Он думал, что все узники убежали. То есть он увидел